прошу прощения, где глава еврей, чтоб черемушки и я, и вы не спешили б.